операции не обращались, потому что, ну, со временем, может быть, был шок, они ушли все живы-здоровы, но потихонечку они к нам подходят, вот еще там 4 человека обратились за помощью. Значит, непосредственно по общежитию колледжа было нанесено 3 удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности, ни о каком там другом виде не может идти речь. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом колледже. Значит, действительно, из 21 погибшего 3 юноши и 18 девчонок. Из 45 пострадавших в больнице находится на сегодняшний день 7 человек. 4 находятся в Луганской республиканской клинической больнице. 3 девочки, которые находятся в более-менее хорошем состоянии, они уже находятся непосредственно в отделениях и идут на поправку. Один парень, Максим Копылов, 2007 года рождения, находится в крайне тяжелом состоянии. Долгое время находился под завалами, ампутирована нога, не раскрылись легкие. Транспортировать его, к большому сожалению, в Москву для того, чтобы получить более качественную, квалифицированную помощь, пока возможности нет, врачи этого делать не разрешают. Значит, одна девочка находится на лечении в муниципальной больнице, Беловодский, муниципальный округ Беловодский, значит, ну, состояние более-менее стабильное. И 2 молодых людей, мальчик и девочка, отправлены в Московский центр травматологии и ортопедии имени Пирогова. Значит, в связи с трагическими событиями, которые произошли в Старобирске, мною в тот же день, 22 мая текущего года, был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Значит, на месте происшествия 22 числа вот под руководством, в общем-то, руководителя муниципалитета и руководителя Министерства чрезвычайных ситуаций республики было организовано проведение спасательной операции. Значит, через полчаса к месту происшествия прибыли неравнодушные люди. Муниципалитет, он такой сельскохозяйственного назначения, поэтому прибыли сельхозпроизводители со своей строительной техникой оказывать помощь в разборе завалов. Также была организована, прибыла техника муниципальных органов, организаций, предприятий, которые осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность на территории Старобирского муниципального округа. Спасательная операция длилась 45 часов. За эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. И вот из докладов руководителя муниципалитета, демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом, то ли пугая, то ли... Ну, в общем, угроза была реальная, поэтому вынуждена спасательные работы останавливали. На месте проведения спасательной операции был развернут пункт временного размещения для родителей, которые могли получить, в общем-то, медицинскую помощь, ну, условно, выпить валерьянку, выпить чай, посидеть, прийти в чувство. Вот на месте происшествия, еще раз повторюсь, работал руководитель муниципалитета, руководитель регионального и федерального уровней Министерства чрезвычайных ситуаций и министр здравоохранения. Значит, в подобных ситуациях, когда гибнут люди, предусмотрены социальные выплаты, материальная помощь в размере 1,5 миллиона рублей семьям погибших и умерших. Также единовременное пособие гражданам, которые получили вред здоровью, тяжкий и средний вред – это 600 тысяч, и легкий вред – 300 тысяч. На сегодняшний день за выплатами по поводу погибших обратилось 4 семьи, то есть у нас имеется 4 заявления по поводу возмещения, ну, получения социальной выплаты в связи с получением вреда здоровью – одно заявление. Значит, нами полностью проведена работа со всеми пострадавшими, разъяснены их права, что им необходимо сделать для того, чтобы...

0: получить выплаты. Также мы собираем информацию о том, кому чем помочь. В большинстве своем это семьи, которые проживают на освобожденных территориях. Это сельскохозяйственные районы. Ну и в настоящий момент времени наши органы помогают пострадавшим собрать все необходимые документы для получения соответствующих социальных выплат. Понятно, что вернуть жизнь детей мы, Владимир Владимирович, не сможем. Поэтому все, что можем, выплаты, все эти мероприятия и вся эта работа, ее проведение организовано.
1: Хорошо. Спасибо. Владимир Владимирович, вы добавите что-то?
2: Я каждые 10 минут, 15 ему докладывал о ходе спасательной операции, проведения мероприятий. То есть, единственное, хочу добавить, что не только с нашего муниципалитета, даже с города Северодонецка приехали дорожно-строительная техника, с Беловодска приехала. То есть, в связи с тем, что была большая угроза, мы их держали в укрытии и по мере необходимости проводили замену пилотов, потому как усталость была колоссальная, работали круглосуточно. Также организовано было для родителей горячее питание, предоставлен ночлег, то есть все мероприятия, которые только возможно было. На сегодняшний момент, конечно, наша социальная служба под руководством Леонида Ивановича проводит мероприятия и в Старобельском муниципальном округе, и всех пострадавших, то есть собирает всю информацию, кому чем помочь. Хочу отметить еще один момент. По команде Леонида Ивановича был создан штаб социальной помощи именно по формированию документов. То есть сейчас пострадавшим не нужно никуда ехать. То есть формируется бригада необходимых специалистов, и администрации того или иного муниципалитета предоставляют транспорт и выезжают на место именно к пострадавшему человеку, собираем все документы. То есть мы упростили эту процедуру. Поэтому тут хочу искренне поблагодарить всех, которые принимали участие в данной спасательной операции, то есть особенно сотрудников МЧС регионального, федерального, то есть горно-спасатели, которые профессионально и быстро выполняли свою работу, и несмотря на что колоссальный труд проведен, я искренне им благодарен за это. Спасибо большое. Я не знаю.
1: Я знаю, что вы и региональные власти, Леонид Иванович, хотели бы там восстановить, да, улицу?
0: Да, уважаемый Владимирович, мы разговаривали, был задан вопрос. Безусловно, звонили представители федеральных органов. Кравцов Сергей Сергеевич звонил несколько раз. Я знаю, что на сегодняшний день, как только оставшиеся в живых, и те, кто получили травмы, и те, кто, не получил травмы, они будут вывезены на лечение, то есть были предложены все виды социальной помощи, в том числе в плане оздоровления. Но и также мне Сергей Сергеевич задал вопрос, а что мы думаем делать дальше с этим учебным заведением. Владимир Ильич, мы должны восстановить его, потому что я абсолютно с вами целиком согласен. Труд учителя – это самый сложный и, на мой взгляд, востребованный труд, который должен быть уважаем и почитаем. Потому что на поле брани, как вы говорите, воюют не солдаты, а воюют учителя и духовники. Это правильно, поэтому наша детвора должна получать хорошие знания, навыки, быть настоящими людьми и воспитывать таких же, как они сами. Если можно, кратенький пример. С одной девчонкой разговаривал, которая спаслась. Она рассказала, как под ней проваливался пол, как она упала в самый низ, как она снимала с себя, откапывалась, как она разбирала завал между упавшими плитами, как вышла на свет, звали, как сказали, куда идти. Ну, в общем, я что хочу сказать, что настолько смелый человек. Я ей сказал, говорю, слушайте, я думаю, вы будете жить очень долго и счастливо, и ваш пример, он должен быть примером для всех остальных. Вы настоящий человек, настоящий патриот. И таких же патриотов, я думаю, мы должны воспитывать в городе Старобельске в том числе. Поэтому если мы восстановим, большое спасибо.
1: Да, Татьяна Алексеевна, и по медицинской части, пожалуйста, и по образовательной.
3: Да. Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, с самого начала мы работали вместе с республикой, там служба медицины.

0: Прокурор всегда в таких случаях на месте и отрабатывает и госпитализацию, и эвакуацию при необходимости. Сейчас у нас, как уже сказал Леонид Иванович, в лечебных учреждениях находится 7 человек. Постоянно мы ведем телемедицинские консультации, в том числе по тому мальчику, который находится в крайне тяжелом состоянии, но, к сожалению, госпитализировать в Москву его пока невозможно, поэтому посредством такого рода консультаций корректируем по необходимости и консультируем врачей из Луганской республиканской больницы. Кроме того, тем ребятам, которым нужна будет реабилитация, мы, естественно, такую реабилитацию организуем и направим их в наши федеральные реабилитационные центры. Также я хотела
1: сказать, вот мальчику, который в тяжелом состоянии.
0: Крайне тяжелый.
1: Да. А туда-то можем как-то какую-то технику привести необходимую, специалистов дополнительно?
0: Пока врачи не рекомендуют его транспортировать.
1: Нет, туда, на место.
0: Там работают наши специалисты.
1: Работают на месте.
0: Что касается дальнейшего ведения пациентов при необходимости тем, кому нужно будет еще дополнительная медицинская помощь, потому что Леонид Иванович уже сказал, что сначала было одно количество, потом люди обращаются. В целом, если говорить о том, как на сегодняшний день это выглядит, мы 37 человекам оказали амбулаторную помощь. Как я уже сказала, 7 человек находятся на лечении и 5 выписаны. Из того количества пострадавших, которые мы фиксировали на сегодняшний день, 70 человек, из которых 21, к сожалению, погибли. И это были молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет. Сложно, очень тяжело об этом говорить, потому что это наши, в общем, ребятки, которые хотели стать педагогами и готовились стать педагогами. Конечно, это невосполнимая утрата для семей. Если говорить о том, как мы сейчас организовываем учебный процесс, должна сказать, что с 22 мая мы всех обучающих перевели на дистанционную форму с применением электронного обучения и дистанционных образовательных программ. Сам университет, педагогический, на базе которого находится этот колледж, в плановом порядке проведет в дистанционном формате промежуточную итоговую государственную аттестацию. У нас не будет никаких проблем с точки зрения получения аттестатов. Эта вся работа будет проведена. И сейчас активно мы проводим работу по восстановлению утраченных документов и учебной документации, которая, к сожалению, тоже пострадала в результате этой атаки. Также, как уже Леонид Иванович сказал, я только уточню конкретнее, мы запланировали отправку пострадавших студентов на отдых и в Артек, и во всероссийские детские центры в количестве 100 человек. Первая смена у нас будет с 15 июня текущего года. Что касается постановки вопроса по восстановлению, мы соответствующее поручение дали. Сейчас ППК ведет работы по оценке в общем, того, какие работы нужно будет произвести и какие финансовые ресурсы на это нужно будет затратить для того, чтобы восстановить или воссоздать учебное заведение. И пока по предварительной информации первые оценки должны быть до 3 июня текущего года. Но если потребуется какое-то дополнительное время, с республикой вместе это отработаем. Что касается списков и оказания социальной помощи, не только коллеги здесь организовали работу, они молодцы, у них в этом смысле все в абсолютном порядке. Мы подключили со своей стороны Социальный фонд России, который тоже есть на территории, естественно, Луганской Народной Республики, для того, чтобы понять состояние семей, в которых эти дети воспитывались. Возможно, нужна будет какая-то еще дополнительная финансовая.
2: En el corazón de Madrid, descubre los Montes de Galicia.